0: привет, друзья. Просыпаемся вместе с Микс ФМ. Бодрости у нас хватит на всех. Оставайтесь в нашей позитивной компании. Меня зовут Настя Абрамова. Скоро в эфире Лизо, Дэвид Гетта, а также Sound of Legion. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
7: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: что день грядущий нам готовит, узнаем совсем скоро, но пока нужно проснуться, улыбнуться и продолжить эту пятницу под лучшую музыку. Так и делаем. Джон Ледженд, также Сирена Райдерс и Артем Кинг уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем запасаться положительными эмоциями на весь день. Сегодня пятница, завершаем трудовую неделю, готовимся к новым выходным. Мы слушаем только лучшую музыку после рекламы и прогноз погоды.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Центробанк разработал алгоритм действий для пострадавших от кредитных мошенников. Центробанк Российской Федерации разработал специальный порядок действий для граждан, пострадавших от действий кредитных мошенников. Если в момент оформления займа у вас был установлен самозапрет, то вы вправе подать заявление в МФО об аннулировании информации о таком договоре. Если самозапрет не был установлен, жертвам мошенников рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела необходимо направить кредитору требование прекратить взыскание долга и начисление процентов. В случае отказа полиции в возбуждении дела проблему придется решать через суд, добиваясь признания договора недействительным. Более 90% микрокредитов сейчас оформляются дистанционно. Для снижения рисков мошенничества с 1 марта этого года финансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через единую биометрическую систему. Банки и госорганы освободят от платы за массовые звонки. Минцифра установит максимальный тариф для массовых обзвонов клиентов. К ним относятся, например, рекламные звонки. Государственные органы, подведомственные им структуры, банки и другие финансовые организации освободят от оплаты за пропуск массовых звонков. Соответствующую поправку внесут во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Речь идет как о робозвонках, так и о звонках, которые поступают от сотрудников колл-центров. С 1 сентября 2025 года, после вступления в силу поправок к закону о связи, россияне могут самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. Организации для проведения обзвонов теперь должны заключить договор со всеми операторами абонентов-получателей вызова. Дром спросил у автолюбителей Хабаровского края, кого из двухколесных участников дорожного движения они не любят больше всего. В результате водители определили анти-топ-3 и рассказали, почему недолюбливают двухколесных участников дорожного движения. На первое место с двойным отрывом голосов вышли самокатчики. Вторую строчку заняли мотоциклисты. Замкнули тройку велосипедисты, набрав на треть меньше голосов, чем ездоки на мотоциклах. В комментариях к опросу автолюбители сошлись во мнении, что в основном негодование связано с нарушением ПДД. Самокатчиков в комментариях отнесли к самой неграмотной части участников дорожного движения в отношении ПДД. Среди мотоциклистов отдельно выделяют их младших братьев, питбайкеров и мопедистов. В основном автолюбители недовольны подростками за рулем, ведь именно они чаще создают аварийные ситуации. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
4: My hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Тем временем на студийных часах уже 11:20. Думаю, день пролетит очень быстро. Там выходные не за горами, а мы готовы принимать следующую порцию музыкальных треков после небольшой рекламы и прогноза погоды. Мадонна, группа Мьюз и Blackpink. Не пропустите.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса

0: На Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM, LMFA, Avril Lavigne, Simple Plan, Will.i.am и Cody Weiss уже на очереди. Далее еще больше крутой музыки, а прямо сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: We got our hands up in the air, everybody.
1: Время близится к полудню, и мы движемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. А прямо сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды.
2: Погода на Микс ФМ.
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: «Полдень в Хабаровске». Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Страховое покрытие по долгосрочным вкладам вырастет до 2 миллионов рублей. Правительство России подготовило законопроект, согласно которому страховое покрытие по долгосрочным вкладам будет увеличено с 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Он отметил, что законопроект позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на 3 года. Центробанк разработал алгоритм действий для пострадавших от кредитных мошенников. Центробанк Российской Федерации разработал специальный порядок действий для граждан, пострадавших от действий кредитных мошенников. Если в момент оформления займа у вас был установлен самозапрет, то вы вправе подать заявление в МФО об аннулировании информации о таком договоре. Если самозапрет не был установлен, жертвам мошенников рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела необходимо направить кредитору требование прекратить взыскание долга и начисление процентов. В случае отказа полиции в возбуждении дела проблему придется решать через суд, добиваясь признания договора недействительным. Более 90% микрокредитов сейчас оформляются дистанционно. Для снижения рисков мошенничества с 1 марта этого года финансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через единую биометрическую систему. Зарплата каждый день. ХХРУ выяснил, каким специалистам в Хабаровском крае делают такие предложения. Согласно данным базы вакансий ХХРУ, этой весной в Хабаровском крае более чем в 370 вакансиях работодатели указывали ежедневные выплаты заработной платы. Чаще всего такой формат оплаты предлагают курьерам и почтальонам. На них приходится 34% подобных предложений в регионе. Также ежедневные выплаты нередко встречаются в вакансиях для грузчиков 15%, а также упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков 9%. Вакансии с ежедневными дневные оплаты чаще всего предполагают частичную занятость или подработку. На них приходится 60% предложений. Еще 33% составляют вакансии на полный рабочий день, а 4% – предложения с вахтовым графиком. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: привет всем присоединившимся к Mix FM. Отправляемся вперед под лучшую музыку в прекрасном настроении. Daft Punk, Johnny Orlando, Dubs, Jesse J уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51 36 08.

0: Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Звоните 67 102.7.

0: Двигаемся вперед под лучшую музыку. Bruno Mars, David Guetta, Teddy Swims, а также Maroon 5 уже на очереди. Не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Всем желаю отличного настроения на эту пятницу и классной музыкой. Поделюсь после рекламы. Прогнозы погоды делайте громче и оставайтесь вместе с Mix FM.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2707-0654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банки и госорганы освободят от платы за массовые звонки. Минцифра установит максимальный тариф для массовых обзвонов клиентов. К ним относятся, например, рекламные звонки. Государственные органы, подведомственные им структуры, банки и другие финансовые организации освободят от оплаты за пропуск массовых звонков. Соответствующую поправку внесут во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Речь идет как о робозвонках, так и о звонках, которые поступают от сотрудников колл-центров. С 1 сентября 2025 года, после вступления в силу поправок к закону о связи, россияне могут самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. Организации для проведения обзвонов теперь должны заключить договор со всеми операторами абонентов-получателей вызова. Центробанк втрое повысит минимальные требования к капиталу банков. Центробанк до 30 года постепенно повысит минимальный размер капиталов банков. У организации с универсальной лицензией показатель вырастет до 3 миллиардов рублей, с базовой до 1 миллиарда. Госпожа Набиуллина отметила, что повышение начнется с 2028 года. Тогда планка для банков с универсальной лицензией вырастет до 1,5 миллиардов, а с базовой до 0,5 миллиарда рублей. Ранее Центробанк сообщал о планах повысить требования к минимальному размеру капитала банков примерно на уровень инфляции, накопленной с 2018 года, когда были установлены действующие нормативы. Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11 класса – 22 тысячи рублей. В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32-33 тысячи рублей, родителям 11-классников – 44-46 тысяч. При этом каждый восьмой родитель, 12%, сообщил, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей 11-классников таких ответов меньше 7%. За год расходы на организацию праздника заметно выросли. По сравнению с 2025 годом стоимость выпускного вечера для 9-классника подорожала с 13 до 15 тысяч рублей, то есть прибавила 15%. Для 11-классников скачок оказался еще весомее – плюс 3 тысячи рублей, или почти 16%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: 13.20 на студийных часах Микс ФМ. С вами все так же Настя Абрамова. Мы продолжаем слушать лучшую музыку после рекламы и прогноза погоды. Ритон, Гвен Стефани, а также Дженни и Дуа Липа. Не пропустите.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс FM. Реклама на Микс.

0: 800-333-69-37.
1: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
2: Аудитория 12+.
3: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: всем, кто только что присоединился. Мы движемся вперед вместе с лучшей музыкой. Flow Rida, Dave Guetta, Shuba Babes, а также Sam Feld на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Далее небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после музыка со всего мира, заботливо собранная в прекрасные плейлисты. Слушайте лучшее, пусть настроение будет на высоте.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Кайменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае зарегистрировано 12 лесных пожаров. Они действуют на общей площади более 15,5 тысяч гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро локализовано 2 возгорания на территории 2,5 тысячи гектаров. Сейчас угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Больше всего лесных пожаров зарегистрировано в районе имени Полины Осипенко. Там тушат 5 термоточек. Однако самые крупные очаги действуют в Солнечном округе. Это возгорание площадью 5,3 тысячи гектаров. Также тайга горит в Верхнебуринском и Хабаровском районах. С 20 мая в Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Кроме того, вплоть до 31 мая действует запрет на посещение граждан лесов и въезд туда транспортных средств. Есть вероятность, что особые меры будут продлены вплоть до стабилизации обстановки. Центр Хабаровска выходные откроют для машин лишь в отдельные часы. Перекрытие улицы Аэродромной в Хабаровске перенесли на июнь. Подрядчик скорректировал свои планы по строительству нового газопровода к новой ТЭЦ-4. Ограничения поэтапно начнут вводиться со следующей недели. Первоначально планировалось начать работы с 20 мая. Теперь стартовой точкой выбран проспект 60-летия Октября. Начиная со 2 июня техника выйдет на участок до улицы Школьной. Там перекроют половину проезжей части в сторону проспекта. На следующий отрезок строитель выйдут ориентировочно 10 июня. Это промежуток от Школьной до дома номер 26 по улице Аэродромной. Там уже движение будет перекрыто полностью. Общественный транспорт будет ждать хабаровчан после празднования Дня города. Курсировать троллейбусы, автобусы и трамваи 30 мая будут до 23:30. В праздничный вечер запланирован концерт. Хабаровские группы будут радовать зрителей с 18 до 23 часов на Комсомольской площади. Общественный транспорт будет ожидать пассажиров на нескольких остановочных пунктах в центральной части города. Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону 45-2-0056.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 44 копейки, 100 японских йен 44 рубля 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту Хабаровский край сегодня, Хабаровским вестям и порталу губерния.com.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго дня, желаю всем слушателям Mix FM, в студии Настя Абрамова. Я здесь с самого утра, подбираю для вас классные треки. Скоро в эфире Селена Гомес, Бенни Бланк, совместно на работе Энн Мари и Леди Гаг. Буду чуть позже, а прямо сейчас послушаем прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45-88-45.
8: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
10: Телефон рекламной службы 45-88-45.
11: Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the Benzo, got the swisher out the window, then we dip.

0: Продолжаем день вместе с Микс ФМ. Обязательно берите волну 102.7 с собой всегда и везде, и будете в хорошем настроении. В эфире скоро Индаква, Оффенбах, также Бэ Миллер. Прямо сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на Микс ФМ. Она за Микс. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM. После рекламы и прогноза погоды новый музыкальный блог. Сделайте громче и не скучайте.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
2: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Три часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Центральные улицы Хабаровска местами будут перекрыты в предстоящие субботу и воскресенье. Временные ограничения на движение транспорта вводят в связи с праздничными мероприятиями. Несколько кварталов улицы Муравьева-Амурского от улицы Дзержинского до улицы Шевченко станут пешеходными на время проведения арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск». Ограничения движения всех видов транспорта по главной улице и пересекающим ее улицам ведут 30 мая с 13 до 20 часов. 31 мая хабаровчан перед планирующимися поездками попросили учесть запланированные ограничения движения, а также временные изменения в маршрутах следования общественного транспорта. Это связано с проведением Хабаровской епархии городского крестного хода в честь православной Троицы. Пройдет он по улице Тургенева от Спаса Преображенского кафедрального собора до ограда Хабаровского собора Успения Божьей Матери. Поэтому 31 мая с 12 до 13 часов будет временно изменено движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Также 31 мая с 14 до 17:45 будут введены ограничения движения всех видов транспорта по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса, от Шевченко до Льва Толстого и улицам их пересекающим. Это связано с проведением марш-парада духовых оркестров. Общественный транспорт также изменит путь следования. Виновных в возникновении ландшафтных пожаров установили в Хабаровском крае. На данный момент это 24 человека. С начала пожароопасного периода возбуждено 169 дел об административных правонарушениях, из них 92 связаны с применением и использованием огня в условиях особого противопожарного режима. 19 из 24 виновников ландшафтных пожаров привлечены к установленной законодательством ответственности. В отношении оставшихся проводятся соответствующие проверки и будет назначено установленное законом наказание. Сейчас на территории региона продолжается пожароопасный сезон. По распоряжению губернатора Хабаровского края действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, установлен запрет на их посещение, а также введены дополнительные меры требования пожарной безопасности. Сообщать о мошенниках россияне смогут через МАКС. Там появится красная кнопка для оповещения. Также красная кнопка может появиться в госуслугах и приложениях банков. Положение предлагается во втором пакете мер по противодействию телефонам и интернет-мошенникам. Изначально речь шла о добавлении кнопки только на госуслугах.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 44 копейки, 100 японских йен 44 рубля 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Почти что расправились с рабочим днем, а вместе с этим и с рабочей неделей. Хорошо, что рядышком играет любимая музыка. Это однозначно поднимает настроение. Пегги Гоу, Глен Моррисон, Эндрю Коул уже на очереди. Передайте мне большая реклама.
1: Погода на Микс FM.

0: Час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM. Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
1: Аудитория 12+.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сделаем небольшой перерыв, отдохнем, пока в эфире будет небольшая реклама, и сразу после с новыми силами отправимся далее уже готовиться к выходу на нашу импровизированную сцену Jonas Blue, Paloma Faye, Tokyo Hotel и Anne Marie.
1: Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix.FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Музыкальный привет всем, дорогие друзья, в студии Mix FM Настя Абрамова. Мы продолжаем наше музыкальное путешествие, а прямо сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Ключи от новых арендных квартир получили хабаровчане. В краевой столице сдают дома по президентской программе «Доступное арендное жилье». Накануне ключи получили жильцы еще 146 квартир. Всего же в 9 дальневосточных регионах такие квартиры получили около 4000 человек. В Хабаровске получают ключи жильцы арендных квартир в ЖК «Живописный сад» на улице Виталия Бубенина. Это 5-й в регионе и 4-й в краевом центре проект, реализованный в рамках президентской программы. Всего в этом жилом комплексе планируется ввести в строй почти 500 арендных квартир. Участок под реализацию проекта комплексного развития территории был передан застройщику на торгах дом.рф. Благодаря субсидированию с федерального и регионального бюджетов ежемесячная арендная ставка за самую маленькую квартиру площадью около 25 квадратных метров составит около 6 тысяч рублей, за самую большую около 81 квадратного метра 19 тысяч. Всего по программе в регионе будет построено и передано в аренду почти 2600 квартир, 745 из которых уже заселены. Большегрузам запретили проезд по двум мостам Хабаровской трассы А-376. Ограничение на путепроводе, который расположен на 122-м километре трассы Хабаровск-Лида-Гавани-Комсомольск-на-Амуре, затронут транспортное средство, чей вес превышает 10 тонн. Для остальных машин установили лимит скорости до 30 км в час, а также минимальную дистанцию между друг другом 40 метров. На 174-м километре федеральной трассы скорость транспортных средств по мосту через протоку реки Ау-Нюй рядом с селом Троицкое не должна превышать 40 км в час. Там движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе. Дом культуры в поселке Горького в Хабаровске открыли после ремонта. К реконструкции здания 1940 года постройки приступили в прошлом году по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. За время ремонта специалисты подрядной организации полностью заменили полы, уложили плитку, установили новые двери, смонтировали современную систему вентиляции, произвели отделку стен и потолков, а также обновили фасад здания. Была решена и главная проблема с отводом дождевых стоков. После капитального ремонта в здании ДК возобновят свою работу множество студий и сетей.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 44 копейки, 100 японских йен 44 рубля 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Подбираемся к вечеру пятницы. Надеюсь, с вами все в порядке. Есть силы отправляться далее. У нас на Mix FM впереди реклама и прогноз погоды. И сразу после Джанкук, Миколас Джозеф и Леди Гага. Не пропустите.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
10: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама в продолжении часа, и сразу после свои треки представят Maroon 5, Lil Wayne, Bastille. Впереди еще больше классных музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Mix FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился к Mix FM. Прямо сейчас отправляемся вперед под лучшую музыку. А прямо сейчас прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
2: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
2: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Клинические рекомендации по профилактике клещевого энцефалита обновили. В них включили уникальный противовирусный иммуностимулирующий препарат йодофеназон. На данный момент отечественный препарат используют как средство экстренной химиопрофилактики и лечения клещевого энцефалита у взрослых. Как объяснили в Министерстве здравоохранения региона, от стандартного иммуноглобулина новый препарат отличается тем, что его можно использовать не только перед походом в лес, но и при непосредственном обнаружении паразита. Более того, йодофеназон разрешено применять без лабораторного исследования клеща. В ведомстве напомнили о трех основных принципах профилактики клещевых инфекций. Важно вакцинироваться, использовать экстренную медпомощь при укусе паразита, а также соблюдать меры безопасности в лесу. В Хабаровске временно изменится схема движения автобусов 17-го маршрута. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина. С 19 часов 2 июня до 2 часов ночи 3 июня будет закрыто сквозное движение автотранспорта. На период производства работ движение маршрута номер 17 Госбанк-Спиртзавод будет осуществляться до железнодорожного переезда. Получить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом транспорт27.рф, мобильным приложением GoToBus или позвонив диспетчеру Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по круглосуточному телефону 45-00-56. Родители накажут рублем за оставленных у воды детей. В Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях официально внесли статью, которая вводит ответственность для родителей, которые оставили своих несовершеннолетних у водоемов, либо купающимися без присмотра. Теперь за это грозит штраф. Наказание также ждет организаторов различных детских мероприятий у воды, которые не смогли обеспечить должный надзор за несовершеннолетними. Так, для граждан размер штрафов варьируется от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 3 до 5, для юридических от 20 до 50 тысяч рублей.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 44 копейки, 100 японских йен 44 рубля 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Вырвемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после Benson Boone, Maroon 5. Инна будет чуть позже.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго вечора всем присоединившимся. Это Mix FM, лучшая музыка. Далее Кайз Джемп Джембу, Hard Purple Disc Machine. Уже на очереди, передать небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
4: Аудитория 12+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: всех.
1: Продолжаем отличный пятничный вечер под лучшую музыку Микс FM. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок. И не скучайте.
2: Погода на Микс FM.
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
2: Реклама на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае зарегистрировано 12 лесных пожаров. Они действуют на общей площади более 15,5 тысяч гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро локализовано 2 возгорания на территории 2,5 тысячи гектаров. Сейчас угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Больше всего лесных пожаров зарегистрировано в районе имени Полины Осипенко. Там тушат 5 термоточек. Однако самые крупные очаги действуют в Солнечном округе. Это возгорание площадью 5,3 тысячи гектаров. Также тайга горит в Верхнебуринском и Хабаровском районе. С 20 мая в Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Кроме того, вплоть до 31 мая действует запрет на посещение граждан лесов и въезд туда транспортных средств. Есть вероятность, что особые меры будут продлены вплоть до стабилизации обстановки. Центр Хабаровска выходные откроют для машин лишь в отдельные часы. Перекрытие улицы Аэродромной в Хабаровске перенесли на июнь. Подрядчик скорректировал свои планы по строительству нового газопровода к новой ТЭЦ-4. Ограничения поэтапно начнут вводиться со следующей недели. Первоначально планировалось начать работы с 20 мая. Теперь стартовой точкой выбран проспект 60-летия Октября. Начиная со 2 июня техника выйдет на участок до улицы Школьной. Там перекроют половину проезжей части в сторону проспекта. На следующий отрезок строители выйдут ориентировочно 10 июня. Это промежуток от Школьной до дома номер 26 по улице Аэродромной. Там уже движение будет перекрыто полностью. Общественный транспорт будет ждать хабаровчан после празднования Дня города. Курсировать троллейбусы, автобусы и трамваи 30 мая будут до 23:30. В праздничный вечер запланирован концерт. Хабаровские группы будут радовать зрителей с 18 до 23 часов на Комсомольской площади. Общественный транспорт будет ожидать пассажиров на нескольких остановочных пунктах центральной части города. Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону 45-2-0-56.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 44 копейки, 100 японских йен 44 рубля 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту Хабаровский край сегодня, Хабаровским вестям и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: FM, дорогие друзья, отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM, Grace is Easy to Colors, а также Buckethead уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
7: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
8: Телефон 8 800 333 69 37.
9: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Джон Ньюман, также Натан и Джордж Эзра уже на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных артистов. Делайте громче и все, слышите.
1: Реклама на Микс FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Центральные улицы Хабаровска местами будут перекрыты в предстоящие субботу и воскресенье. Временные ограничения на движение транспорта будут в связи с праздничными мероприятиями. Несколько кварталов улицы Муравьева-Амурского от улицы Дзержинского до улицы Шевченко станут пешеходными на время проведения арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск». Ограничения движения всех видов транспорта по главной улице и пересекающим ее улицам ведут 30 мая с 13 до 20 часов. 31 мая хабаровчан перед планирующимися поездками попросили учесть запланированные ограничения движения, а также временные изменения в маршрутах следования общественного транспорта. Это связано с проведением Хабаровской епархии городского крестного хода в честь Православной Троицы. Пройдет он по улице Тургенева от Спаса Преображенского кафедрального собора до ограды Хабаровского собора Успения Божьей Матери. Поэтому 31 мая с 12 до 13 часов будет временно изменено движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Также 31 мая с 14 до 17.45 будут введены ограничения движения всех видов транспорта по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса, от Шевченко до Льва Толстого и улицам их пересекающим. Это связано с проведением марш-парада духовых оркестров. Общественный транспорт также изменит путь следования. Виновных в возникновении ландшафтных пожаров установили в Хабаровском крае. На данный момент это 24 человека. С начала пожароопасного периода возбуждено 169 дел об административных правонарушениях, из них 92 связаны с применением и использованием огня в условиях особого противопожарного режима. 19 из 24 виновников ландшафтных пожаров привлечены к установленной законодательством ответственности. В отношении оставшихся проводятся соответствующие проверки и будет назначено установленное законом наказание. Сейчас на территории региона продолжается пожароопасный сезон. По распоряжению губернатора Хабаровского края действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, установлен запрет на их посещение, а также введены дополнительные меры требования пожарной безопасности. Сообщать о мошенниках россияне смогут через МАКС. Там появится красная кнопка для оповещения. Также красная кнопка может появиться в госуслугах и приложениях банков. Положение предлагается во втором пакете мер по противодействию телефонам и интернет-мошенникам. Изначально речь шла о добавлении кнопки только на госуслугах.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 44 копейки, 100 японских йен 44 рубля 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Делайте приемник громче и отправляйтесь вперед под лучшую музыку Микс FM, Бибер Экса, Дюран Дюран, Жанна Эльмана и Мэст Вулф уже на очереди.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра «Драм».
6: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: небольшая реклама в продолжении часа, и сразу после свои треки представят Аксвелл и Энгроссо, Фаррелл Уильямс, также One Republic и Ариан Гранде вместе с Ники Минаж.
1: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды. Всем желаю отличного вечера пятницы.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

8 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках. Только на Mix FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: реклама на Mix FM.
1: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: by step, won't you give me that step by step?
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске.

Любила в себя меня без причин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Вдруг стало тепло на сердце и на миг.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее.

0: каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
8: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: года на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.